0: ты блюсти качаешь струны, если дороги в доме дом, тебе стены, печки, углы, дедом, прадедом.
1: Pirate Rock.